Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: Мы в сети. vk.com/dfm.
3: Right now.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
3: DFM.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: DFM. В Москве 5.

0: Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
2: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на Jack.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
10: Right now.
0: А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
0: Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru.
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
3: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21 20 71 919 08 от 07.08.2012 года.

0: Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Реклама. Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Гринфилд в ассортименте 100 пакетиков, 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Топ покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: Пятерочка доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
12: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту «Джуниор» и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
13: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе и правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
16: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
17: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
18: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
19: Категория 16+.
13: Up the next.
3: А дальше тусовка.
13: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: А вот мы и оказались в компании друг друга. От меня Тимур Белова. Всем привет и пожелания доброго утра. Просыпайтесь. И на самом деле очень хорошо, когда я кофе в постели. Таким людям, мне кажется, особенно повезло. Но еще лучше, я тут подумал, когда ты просыпаешься пораньше, чтобы самостоятельно все сделать для себя и съесть все сырники, пока никто из домашних себя не опередил, а? Ну, на самом деле, конечно, будем делиться. Без этого никуда. Иначе, ну просто никак. Здесь, в летнем пати-тайм, с удовольствием поделюсь новостями, горячими треками, под которые мы будем регулярно включать тусовку, и поиграть тоже успеем. Там подарки, короче, обо всем этом постепенно, поэтому далеко не уходите. И в самое ближайшее не пропустите очень горячий дуэт Мадонна и Мартин Гаррикс «Бизар». Всем доброго утра, просыпайтесь.
0: Summer party time. Летний пати-тайм на радио DFM. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Подключите к вам.

0: Факторинг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
8: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: на мои, на Радио ДФМ. В летнем пати тайм. Послушали. Но ты. Summer party
1: time. Летний пати тайм. На Радио ДФМ.
0: А вот когда наступает тот самый момент, самый любимый момент, проверить все свои мессенджеры, один из самых важных групповых чатов, я так понимаю, это переписки с коллегами, да, особенно мне нравятся эти чаты, где все обмениваются мемами. Ну, куда же без этого? Без этого никуда. Но вот тут провели исследование, в ходе которого выяснилось, кстати, что сотрудники, которые постоянно кидают мемы в чат, работают хуже остальных. Я догадывался. Знаете, такое исследование, кучу денег на это потратили, все-таки выявили то, о чем мы все догадывались, да? Те, кто отправляет более 5 нерабочих сообщений в день, показывают снижение эффективности на 27% относительно других коллег. Но дело не в мемах как таковых, а в том, что сотрудник либо уже отстал по задачам, или просто вот таким образом пытается убежать от сложной работы. Ну, зато, согласитесь, такие коллеги, которые кидают мемы, постоянно это делают, они поднимают ведь настроение, они улучшают атмосферу в коллективе, потом вы выходите там, ну, чтобы попить кофе, и обсуждаете все это, и настроение улучшаете, а потом опять за работу. Ну, главное условие при этом, чтобы мемы были смешные. Это самое основное для меня. А остальное как можно больше. Это даже лучше.

0: составила нам компания прекрасная Ина и Flashbacks. Прямо сейчас в летнем подстайм на Радио ДФМ. С вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем желаю хорошего и доброго утра. Впереди у нас отличная возможность получить подарки. Я предлагаю вам этой возможностью воспользоваться. Тем более игра называется «Ты кто такой? Давайте свидание». В этой самой игрушке вы обычно загадываете, кем работаете, свою профессию. Ну и, собственно, по наводящим вопросам все остальные слушатели пытаются догадаться, кем же вы все-таки трудитесь, чем занимаетесь. Если хотите загадать именно свое любимое дело, тогда прямо сейчас звоните. +7 495 956 1012. Давайте еще раз напомню эти цифры. +7 495 956 1012. Набирайте как можно быстрее, поиграем. Ты кто такой? Давай, до свидания, впереди.
1: Реклама. Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее приложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 2026.
18: А дальше тусовка.
19: On DFM.
18: Потому что Радио DFM.

0: Совершенно верно, начинается игра под названием «Ты кто такой?» Да, до свидания, в летнем пати-тайм на Радио ДФМ. Я давайте напомню, ваша задача угадать, кем работает участник этой самой игрушки, которому я буду задавать наводящие вопросы. И как только закончатся эти самые вопросы, успейте отправить свой вариант в Макс на номер плюс 7-965-115-51-15. В течение 5 секунд нужно успеть это сделать. Я уверен, что у вас реакция все в полном порядке, вы обязательно это успеете. Рассматривается сообщение, которое отправлено только в этот промежуток. Сейчас я с большим удовольствием приветствую замечательную девушку Наталью из Новосибирска. Наташа, желаю тебе хорошего, бодрого денечка и еще одного летнего. Привет. Наташ.
1: Да-да-да, добрый.
0: Ну что ты там теряешься, Наташ? У нас тут такая главная, важная миссия. Я тебе буду задавать вопросы, ты на них будешь отвечать честно, а потом узнаем, смогут ли слушатели разгадать, чем ты интересным таким занимаешься, угадать твою профессию. Поехали. Минутка у нас началась. Итак, Наталья, в какое время ты обычно просыпаешься? Ну, в рабочие дни я имею в виду. 7 утра. Ну, нормально так. А к тебе на работу часто приходят люди, которых ты видишь впервые? Такая: о, здрасте, давайте знакомиться.
1: Нет.
0: Нет, получается, ты взаимодействуешь со своими коллегами, которых ты очень хорошо знаешь?
1: Нет, мы на расстоянии.
0: А, на расстоянии. Ну, у коллеги в офисе у тебя присутствуют или их абсолютно нет, только коллеги на расстоянии?
1: Кто-то присутствует.
0: Кто-то присутствует, хорошо. А с техникой твоя деятельность связана каким-то образом?
1: Нет.
0: Ну, оборудование хоть какое-то находится на рабочем месте? Что это?
1: Да. Компьютер, радио, телефон.
0: Угу. А твоя работа создает какую-то атмосферу, праздник, уют, порядок?
1: Да. Мы делаем все для этого, чтобы люди радовались.
0: А можно сказать, что люди радуются результату твоей работы?
1: Вот всегда все.
0: Всегда и абсолютно все. Ну, человек праздник, я ж, в принципе, об этом и говорил. Итак, дорогие друзья, предполагайте, кем работает у нас Наталья из Новосибирска. Номер для ваших сообщений в Максе. Все принимается. 965-115-5-115. 965-115-5-115. 5 секунд. Варианты прилетели, я их озвучиваю. Наталья, ну а ты говори, угадали или нет. Алексей считает, что ты аниматор. Предположение от другого человека, что ты работаешь диджеем или ведущим.
1: Нет.
0: Тоже не угадали. Хорошо. Бухгалтер. Александр считает так.
1: Нет.
0: Инженер, сотрудник банка. Такие предположения.
1: Нет.
0: Секретарь, вахтер.
1: Нет.
0: Оператор колл-центра.
1: Ну, близко.
0: Близко, но нет. Ну, в принципе, за 5 секунд все. Других вариантов нет. Это у нас выходит опять сегодня никто не угадал, кем работает участник игры под названием «Ты кто такой? Давай, до свидания». Сейчас будем подводить итоги. Наташ, на самом деле, конечно, мне тоже стало интересно, кем ты работаешь. Либо ты работаешь певицей, тут были такие...

0: еще предположение, но судя по тому, что ты не держишь в руках никакого микрофона, только телефон, только радио рядышком, певица, я так понимаю, тоже не туда. Хорошо, признавайся, уже можно. Кем ты трудишься?
1: Я тружусь логистом.
0: Кем-кем-кем?
1: Логист.
0: Логист.
1: Работаю на телефоне. Работаю на телефоне.
0: Ага, ты сказал то, что ты людям, в принципе, доставляешь радость. А в чем эта радость заключается, да. Не могу понять. Водитель получает маршрут, ехать из одной точки в другую. Этот маршрут вообще непредсказуемый, что они этому радуются, что ли? Или ты имел в виду тех людей, которые получают заказы вовремя?
1: Да, наши люди приезжают сюда вовремя, и о чем наши клиенты всегда очень рады и довольны, потому что сейчас как бы такой летний период времени, какие-то праздники, какие-то всякие мероприятия, и мы доставляли оборудование, в чем наши клиенты нам очень-очень сильно благодарны.
0: Ну что ж,
1: Наташа... Не пропустили, не опоздали этот праздник.
0: Так как, собственно, тебя никто не смог разгадать за прошедшие несколько секунд, я с большим удовольствием тебя объявляю победительницей этой игры и вручаю тебе фирменный мерч от Radio DFM. Ну и, разумеется, на работе тебе желаю беспробочных маршрутов тебе и твоим коллегам.
1: Спасибо.
0: Спасибо тебе, счастливо, пока. Большое.

0: в эти самые секунды в столице пасмурно. Сегодня в столице максимальная температура плюс 17, плюс 18, вечером до плюс 15. Облачно с прояснениями, осадка в ближайшее время не ожидается. Только временами небольшой дождь, а влажность при этом 65%.
1: Реклама. Мосбилет составил план на выходные. Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру. 13+. Магура. Отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
4: Не забудьте включить электрику в список.

0: покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
1: Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
3: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Боб Синклар и Кайза на радио DFM Walking Way.
1: Summer Party Time.
2: Летний Party Time на радио DFM.
0: Для тех, кто не привык долго ждать, у меня для вас приятная новость. Уже в ближайший понедельник, 31 августа, возвращается Саймон и Катя, шоу «Разбудильники». Да, действительно, именно они будут будить страну, бодрить, раздавать подарки. И для меня эта новость, на самом деле, приятна вдвойне. Теперь мне не придется просыпаться так рано. Тут, знаете ли, пришлось побывать все-таки в их шкуре. Ребятки, давайте там высыпайтесь. И, как говорится, с осени вновь в свой прежний режим. Саймону и Кате отдельный привет. Разбудильники очень соскучились и ждем вас. Ну а пока давайте продолжим наш летний party time. Продолжим под самые лучшие треки Bloodhound Gang, The Bad Touch и также Diplo у нас впереди. И рубрика под названием Om Random. Ваша самая любимая рубрика, где исполняются музыкальные желания. Поэтому ни в коем случае не пропустите.
1: Let's party!
2: Летний party time. Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
5: Реклама 18+.
2: Реклама.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
12: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
13: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
14: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайте

0: Подписывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на «Москвич.ФСМ.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Топ покупок месяца.
5: Амода C5. Добавить стиля.
6: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
7: Амода C7. Собрать все взгляды.
8: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
10: Привет, вы кто?

0: 8-32-04-86-05. Город Санкт-Петербург.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time.
1: Летний party time на радио DFM.
2: В эти самые секунды отменяется Мурвилова. Всем еще раз привет и доброго утра. Я надеюсь, уже все окончательно взбодрились и проснулись. Это прекрасно. Особенно, конечно, любители футбола. Они, я думаю, просыпаются всегда раньше всех. И, дорогие друзья, если вы хорошо запоминаете самый яркий момент вот именно этого вида спорта, то вот вам такая интересная новость. К ней мы перейдем чуть позже. Хотя для начала я давайте все-таки вам напомню. Знаком ли вам тот самый матч, который состоялся 40 лет назад, 22 июня 1986 года. Матч проходил между сборными Аргентины и Англии. Ну, вы, наверное, видели в интернете тот самый легендарный момент, когда на 51-й минуте, по-моему, да, Диего Марадона забил легендарный гол, который потом прозвали рукой Бога. Давайте послушаем, как это было. Ну, посмотреть мы по понятным причинам сейчас пока не можем, но послушать, да. Вот это эмоция, а. Я обожаю таких комментаторов позитивных. Так к чему я это вспомнил все это, да? Этот самый матч. Все дело в том, что недавно продали тот самый мяч, которым тогда Диего Марадона забил этот легендарный гол. Знаете, стоимость какая? 3,5 миллиона долларов. Вот так вот. Посмотреть, как выглядит этот мячик сейчас, вы можете прямо сейчас в нашем канале в Максим. Заходите и подписывайтесь. Радио DFM, найти легко и просто.

В летнем Party Time на Radio FM London Beat I've been thinking about you. Ну а вдруг вот у вас сейчас мысли только об одном, о том самом треке, который вы хотите очень сильно послушать, и что при этом с вами его послушала вся страна. Есть такое желание? Если да, тогда обратите внимание на следующее предложение. Весьма заманчивое предложение, надо сказать. Я так тебе...

0: Прими, поставь любимый трек. Вам-вам, рандом!
1: Совершенно верно, буквально через несколько минут я с большим удовольствием исполню чье-то музыкальное желание, и вполне возможно, это музыкальное желание будет вашим. Поэтому прямо сейчас отправляйте свои музыкальные заявки в Макс 965-115-515. Что вы хотите послушать именно сегодня? Какой трек? Признавайтесь.

Радио ДФМ. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. 30 лучших треков недели. Радио ДФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе

0: разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
7: «Пятерочка» доставляет.
8: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
9: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
10: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
11: Тариф МТС Junior или МТС Junior плюс включены сервисы «Безопасный интернет» и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
12: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что...

Рандом. Согласен, самое интересное начинается прямо сейчас. Рубрика под названием «Ом-ом рандом». Буквально через несколько секунд чье-то музыкальное желание будет исполнено. Если вы не в курсе, что у нас тут происходит, то прямо сейчас берите телефон, открывайте Макс и смело на номер 965-115-5-115 отправляйте свои музыкальные предложения. Что вы хотите послушать именно сегодня? Какой трек? Какого исполнителя? Сегодня у нас

среда, напоминаю, 26 августа. Так, давайте посмотрим, какое настроение у наших слушателей, какие музыкальные желания. Привет, Тимур пишет, хотел бы услышать песню The Verve, Bittersweet Symphony. Маша просит Eminem, The Room Sleep Sherry. Хочу услышать Lose My Mind от Дона Толивера и Доджи Кэт из Формулы 1 песня. Добрый день, DFM, поставьте Beowulf, Phoenix. Включите Linkin Park, What I've Done, очень хочется послушать. И много других музыкальных предложений тоже имеется у нас в наличии, но... Вы же понимаете, повезет только одному человеку, да? И процесс уже остановлен. Настя. Настя, радуйся. Тебя сегодня выбрал рандомайзер. Риана и Эминем, пишет она. Хочу послушать трек «Монста». Кто ж там у тебя такой монстр, а? В середине рабочей недели, Настенька, скажи, пожалуйста, что такое желание возникло. Монстр. Трек найден. Запускаю. Слушаем вместе. Поехали. Поехали.

0: Обратим внимание на погоду. Сегодня в столице плюс 17-18. Это максимальные показатели. Облачно с прояснениями. Осадки возможны и только местами. Вечером до плюс 15. Влажность при этом 65%. А ветер северо-западный. Скорость его составит 4 метра в секунду.
1: Реклама. 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.

0: Мосбилет составил план на выходные.
1: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
2: 12+. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
4: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
3: Гипервыгода в каждой покупке.
4: Все подробности на lenta.com.
1: Все официальные ремиксы Радио Ди ФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист Ди ФМ.
5: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
5: On Ди ФМ.
1: Потому что Радио Ди ФМ.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Catch. На Радио FM Кашин послушали.
1: Летний пати тайм с Тимуром Беловым на Радио DFM.
0: А у нас тут вовсю продолжается летний пати тайм. Я Тимур Белов, с вами в одной компании. Всем привет. Запишите, чтобы, ну, на всякий случай не забыть, что уже 31 августа возвращаются наши разбудильники Саймон и Катя. Да, именно эти ребята возьмутся за свое привычное дело и будут будить нас с утра пораньше. Ну, а мы, в принципе, не будем сопротивляться, потому что это они делают очень хорошо, и нам это нравится. Разбудильников ждем уже в ближайший понедельник, Саймон и Катя. Давайте там, настраивайте, чтобы просыпаться раньше всех. Раньше, чем все мы. Ну, а пока давайте добавим еще больше положительных эмоций в этот летний день. Ну, правда, хотелось бы, чтобы погода, конечно, была получше, например, в Москве. Но я надеюсь, что в вашем городе сегодня настоящее лето. Кстати, а давайте вот такую перекличку городов. Из какого вы города и какая у вас там погодка за окном? Какая температура? Светит солнце, не светит солнце? Идет дождь, не идет? Все принимается в Максе. 965-115-5-115. Записывайте короткие голосовые и признавайтесь, из какого города, как вас зовут и какая там, собственно, погода, какая атмосфера за окном. Все скоро послушаем.
1: Летний пати-тай. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
7: Пойдем в парк. Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
8: Помогите! Эти дети, они...
6: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
1: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: молодого человека всегда хорошая погода, это не может не радовать. Рио на Радио FM. Shine on.
1: Summer party time.
2: Летний party time на Радио FM.
0: Ну, а мы тут с вами внезапно решили устроить перекличку городов и заодно поделиться метеонаблюдениями, почему бы, собственно, и нет. Лето продолжается у кого-то уже там очень прохладно. Ну, посмотрим, что у нас получилось. Все сообщения принимаются в Максе 965-115-5-115. И давайте вот, пожалуй, начнем с Марины, которая нам отправила голосовое сообщение. Марина, как там в Питере погодка? Рассказывай.
3: Привет. Погода супер. После недельных дождей солнышко. Одно единственное облако в небе.
0: О, ну это хорошие тогда погодные условия. От Екатерины сообщение тоже прилетело. Катя, из какого ты города, признавайся?
4: Привет, погода класс. Наслаждаемся в Сызрани последними теплыми деньками.
0: Ох, ну как-то так печально, как будто бы, знаешь, бабьего лета у вас там не будет. А вдруг будет, а вдруг все случится. Игорь тоже отправил свое сообщение. Давайте послушаем, пожалуйста.
5: Всем привет, слушателям DFM особенный привет. Погода в Новосибирске замечательная. 21 градус по Цельсию в плюсе. Ага. Небо голубое, небольшие облачка красивые и солнышко жарит. Очень приятно и комфортно.
0: Ну, прям самое настоящее лето. Это радует.
6: Всем привет, Екатеринбург. Плюс 17, прошел дождь, пасмурно. Но погода футбольная, всех приглашаю на футбол.
0: Вот такой вот спортивный привет был.

0: Нам составили Федор Лис, Goodbye, в летнем патч-тайм. Прямо сейчас здесь на радио DFM. Ну и я, Тимур Белов, с вами не намерен еще пока прощаться. Я, наоборот, вас приглашаю поиграть и получить подарки, потому что впереди у нас игра под названием «Квиз». Дорогие друзья, нужно дозвониться. +7 495 956 1012. Набирайте этот номер прямо сейчас, если вы желаете принять участие в квизе, ответить на мои вопросы и получить крутой фирменный мерч от радио DFM. +7 495 956 1012. Набирайте, будьте первым. Желаю удачи.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям.

0: На седан S50, городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. Тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
3: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что

0: Вопрос, ну когда же это все случится? Наконец-то дождались. Квиз – игра, где каждый участник стремится стать лучшим. И сегодня попытается это сделать Александра, инженер из Брянска. Прекрасная девушка ко мне присоединяется. Александра, привет. Доброго утра, доброго дня желаю тебе.
1: Да, доброго дня.
0: Доброго дня. Как настроение сегодня в среду? Среда ведь это маленькая пятница все-таки. Должно что-то такое измениться, я думаю, а?
1: Настроение прекрасное, прелестное.
0: Угу. Настроение, я так понимаю, побеждать.
1: Будем надеяться.
0: Ну, давай будем стараться. Александра, я напоминаю, сегодня у нас 26 августа, среда, и у нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. Международный день актера. Как называется премия Американской киноакадемии, которая из самых престижных наград в мире в области кинематографа? Очень известно название у этой премии.
1: Грэмми?
0: Нет, Грэмми — это музыка, а фильмы... Ну,
1: Оскар,
0: это правильный ответ. Какой фильм Владимира Меньшова, где главную героиню сыграла Вера Алентова, получил Оскар в 1981 году? Как он называется?
1: Вера Алентова. Москва слезам не верит.
0: Верно. День рождения отмечает шведский певец, рэп-исполнитель Доктор Албан. Послушай небольшой фрагмент и скажи, как называется эта песня. Внимание сюда.
1: Очень знакомо.
0: Да, я понимаю.
1: Но
0: нет?
1: Пока нет.
0: It's my life.
1: Блин.
0: В Испании сегодня начинается фестиваль «Битва томатов». В каком испанском городе обычно устраивают эту битву? В Буньоле или в Мадриде?
1: Вот этот первый, наверное.
0: Бульон, короче.
1: Да.
0: Принимается. Время завершилось. Подводим итоги. Ну, я так понимаю, Александра инженер, она все-таки никуда не торопится сегодня, потому что в Брянске такая вот атмосфера своеобразная, и в коллективе ее в том числе. Александр, мы ответили всего лишь на 4 вопроса, правильных из них. «Оскар» зачитано, «Москва слезам не верит» зачитано, «It's my life» мимо, и этот самый «Буньоль», где, собственно, начинается фестиваль «Битва томатов». Они прям берут и вот этими томатами начинают друг друга и все такое, и получают от этого удовольствие. Александр, ты бы хотел в такой битве принять часть?
1: Можно попробовать, почему бы и нет.
0: Ну, если только в таких не новеньких вещичках, которые не жалко, чтобы потом отстирать можно было, понимаешь? Так, Александр, итоги у нас такие. Ровно 3 правильных ответа, но тоже результат. Артур, получается, который принимал участие у нас вчера из Барнаула, он находится впереди, у него 5 твердая, но в любом случае мы ведь довольны этим результатом. Согласись, Александра?
1: Да, хорошо.
0: 3, зато твердая и такая хорошая, красивая. За эту самую 3 ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio FM. Я тебя с этим поздравляю. Ну и прямо сейчас, Сашенька, дорогая, на всю страну как можно громче на счет 3 слово «квиз». Это у тебя должно получиться. Я считаю. 1, 2, 3. Александра! Ну? Саша? И куда-то пропала. Ладно, скажу я, но шепотом. «Квиз». Саш, я уже все сделал, не переживай.

0: Мадонна и трек под названием «Sorry». Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Летний пати-тайм обязательно вернется в 8 утра по Москве. Ни в коем случае не пропустите. Это Radio DFM. Включайте тусовку вместе с нами и оставайтесь рядышком. Пару слов именно не о погоде. 17-18. Такая температура за окном сегодня ожидается. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Вечером до плюс 15, влажность при этом 65%, а ветер северо-западный 4 метра в секунду.
1: Реклама. Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
4: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
6: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
7: Все, за что вы любите Radio DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте. Welcome back, and right now. А теперь

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Ученые говорят, что мы трогаем телефон 150 раз в день. Я начал считать. 50 раз мы проверяем время, 50 раз листаем ленту. И еще полтинник мы просто смотрим на черный экран, делая вид, что мы работаем, чтоб нас не трогал. Получается такой шах и мат общению. Ну а я вас приветствую. С вами любитель шахмат без фигур Борис Всемогущий. Общаться в ближайшее время будьте со мной. Ну как общаться? Слушать. Впереди у нас, как всегда, самое лучшее. Лучшие радиоведущие, лучшие хиты. Да все самое лучшее и скромное. А еще будет халява. Буду дарить подарки. Поэтому оставайтесь с нами. Слушайте три веселые буквы. Шучу. Три веселые буквы. Ну да, шучу. И погнали. DFM.

New Heart, новое сердце. Песня написана железному человеку. А вы знали, у кого самое большое сердце в мире? Конечно, оно принадлежит моему начальнику и синему коту, а который постоянно что-то выпрашивает. Синему киту. Стоп, 250 килограмм счастья. Но я готов поделиться своим счастьем, своим сердцем. Грамм 100 отдам. Еще готов отдать фирменный приз от Radio DFM. Поэтому берем телефоны и щипчики и начинаем звонить прямо сейчас. Плюс 7495-956-101.2. Мое сердце, почки и подарки ждут вас. Звоните. Плюс 7495-956-101.2.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Ленар из Старапула, это Удмуртская область, дозвонился до нас. Привет, Ленар, как твое настроение, товарищ мой?
1: Привет, привет, только это не область, а республика.
0: Ну, я так сказал, республика, область, это не одно и то же, это у меня здесь опечатка. Друг, расскажи мне, кем ты работаешь?
1: Я устанавливаю памятники.
0: Какие памятники?
1: На кладбище.
0: Памятники на кладбище. Ладно, все, давай, пока. Тут-тут-тут. Шучу. Ленар, что в твоем городе самого красивое? Почему люди должны лететь в Сарапул?
1: Вообще, Сарапул – исторический город. Тут все для туризма. Продумано. Дача Башенина, набережная красивая. Всем встречал.
0: А памятник красивый есть там какой-нибудь?
1: Памятники? Да, Ленину.
0: Ленину? Мой любимый. Ладно, лечу завтра к вам. Готов поиграть?
1: Конечно.
0: Здорово. Слушай правила. За 30 секунд расскажи мне свой вчерашний вечер без согласных.
1: Без согласных?
0: Без согласных. 30 секунд. Рассказывай мне про вчерашний вечер, не используя согласные. Я думаю, что у тебя получится. Я в тебя верю.

0: Кирилл. Погнали. Это уже ночь. Так. Это еще ночь. Быстро все закончилось. Что еще там было? О, все, ты увидел это. Пришел, увидел, победил. Ленар, а теперь давай с согласными. Что ты вчера вечером делал? Что ты описывал? Вот это что это было?
1: Я вчера провел вечер с детьми, не без истерик. Плач, смех, танцы. Было весело, а потом дети легли спать.
0: Я тебе завидую. Ты знаешь, я бы на твои стоны наложил бы какие-то биты и поставил бы на радио DFM, и песня называлась бы «Она танцует под Ленара». Недвусмысленно, под Ленара. Ладно, я тебя поздравляю. Дарю наш фирменный мерч от радио DFM. Рад, что позвонил. Кому будем передавать приветы?
1: Супруге будем передавать привет. Может быть, даже услышат. Маме. Дети в садике. Детям рано передавать.
0: Спасибо тебе огромное, дорогой. При погоде в столице. Посмотрите, что за окном. У нас плюс 14, местами дожди. Завтра в Москве плюс 15, облачно и без осадков.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
4: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
3: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ТКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
5: Улица Д. Петрович, Санкт-Петербург. УМРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
7: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка
7: on DFM.
6: Потому что Radio DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: честно, то у меня все заиграет. Я пойду куплю дыню, аспарагус или бургеры, чтобы подешевле и сытнее. Борис Всемогущий, студия Радио ДФМ. Впереди у нас музыка, которая не вызывает изжогу, и подарки, которые хочется дарить. Будьте рядом.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» — адаптивная защита двигателя.
8: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
9: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

Знаете, есть вещи, которые мы делаем только потому, что так делали наши родители. Одеваемся по-дурацки. А еще мы стучим по арбузу перед покупкой. Есть такие маленькие молоточки специальные. Арбузные молоточки. Я не знаю ни одного человека, который реально понимает, что должно стучать в ответ. Если арбуз постучит мне в ответ азбукой Морзе,

Сегодня я проснулся с мыслью, что стану новым человеком. Таким, знаете, бодрым, свежим, сильным. Я сделал зарядку, выпил водичку с лимоном. Я даже медитировал целых, сколько там, 1.5 секунды. Ну а потом я открыл штору и увидел унылую, бывшую, нет, унылую погоду. И снова лег в кровать, чтобы стать опять старым, добрым человеком. Я готов делиться своей добротой. Настало время поиграть и дарить вам, дорогие мои, наш фирменный мерч от Radio DFM. Кто готов бросить мне вызов, начинает звонить прямо сейчас. Плюс 7495-956-101.2. Еще раз повторюсь, для самых-самых... Для самых каких? Для самых-самых лучших. Плюс 7495-956-101.2. Звоните.

0: Реклама. Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо не ходи, что попало не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь Т.
8: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
9: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ». Не оферта.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Вы владелец бизнеса.
14: А значит, работаете за...
15: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
18: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
17: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
19: Мой сын никуда не поедет от меня.
17: На телеканале «Ю».
20: Для зрителей старше 16 лет.
21: Изысканное воплощение курортной

0: легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
2: Категория 16+.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Виктор на связи из Барнаула. Привет, настроение, друг, как ты?
1: Всем привет, отлично.
0: Как твое настроение? Еще раз, не слышу, друг, еще раз погромче.
1: Да-да, отличное настроение, всем привет.
0: Хорошо. Классно, мы очень рады. Расскажи мне, Виктор, что для тебя счастье?
1: Счастье – это, я думаю, тишина.
0: Тишина? Это не про нас. Ладно, готов поиграть, выиграть наш фирменный мерч?
1: Да, буду стараться.
0: Так, я задаю тебе 5 вопросов. Отвечаешь правильно, выигрываешь. Отвечаешь неправильно, будешь мне должен. Договорились?
1: Договорились.
0: 5 вопросов за 30 секунд. Погнали. Правда, что средний человек тратит 2 недели на поцелуй?
1: Да.
0: Правда, что если баран упал на спину, он не может перевернуться?
1: Да.
0: Правда, что Борис Всемогущий носит парик?
1: Да.
0: Спасибо. Правда, что воинская честь во всех странах отдается только правой рукой?
1: Да.
0: Правда, что Виктор обманывает жену раз в год?
1: Нет.
0: Виктор! Да, да! Давай теперь разбираться. Давай разбираться. Правда, что средний человек тратит 2 недели на поцелуй? Да, это правда. Ты любишь целоваться?
1: Ну,
0: не очень. Нет. Ну да, ладно, надоело уже. Правда, что если баран упал на спину, он не может... Ты что сказал? Что он не может перевернуться?
1: Не может.
0: Правда, это правда, потому что у него большое туловище и маленькие ножки, как у меня.
1: Я видел, да, я видел.
0: Серьезно? Ты его толкнул?
1: Нет.
0: Так, Борис, правда, что Борис Всемогущий носит парик. Спасибо тебе огромное, друг мой.
1: А вот здесь я не совсем понял, кого вы спросили. Я подумал про другого Бориса.
0: Про кого? Про Кашпировского?

0: Ну как, я ношу парик. Он у меня на спине. Но мне очень приятно, что в 39 лет я ношу парик, а ты так думаешь. Ладно. Правда, что воинские честь отдается во всех странах только правой рукой. Это правда? А ты это знал?
1: Ну, в одной стране сомневался.
0: Что в одной стране?
1: Сомневался насчет одной страны.
0: Ну, ясно. Какой страны?
1: Англия.
0: Ясно. Нет, они там тоже правой рукой. У меня вот здесь сидит герцог Виндзорский сидит. Ага, ну, заблуждался, ничего. Я говорю, у меня тут герцог Виндзорский сидит, он мне подсказывает. Правая, правая. И самый главный вопрос, Виктор, правда, что ты обманываешь жену раз в год? Ты ответил, что да.
1: Я сказал, что нет.
0: А мне показалось, что ты сказал, да, ладно, не страшно. Мы все чуть-чуть обманываем. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Начинай передавать приветы.
1: Жена моя, Антонина, привет тебе. Я же говорил, что я тебя не обманываю никогда. Вот тебе, пожалуйста, доказательство. Татьяна Сохарева, я надеюсь, в этот раз ты в автомобиле услышишь от меня привет. Вам большое спасибо, радио DFM. С вами я играю не первый раз. В прошлый раз, к сожалению, я проиграл, но сейчас, видать, настал мой момент. Всем хорошего настроения.
0: Спасибо тебе огромное, Виктор. Татьяна, тебе безумно-безумно повезло. Ну, а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю носить носки, и вы не любите. Погода. Теперь о погоде в столице. За окном у нас плюс 14 градусов, местами дожди. Завтра в Москве плюс 15, облачно и без осадков.
2: Реклама. Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
3: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
4: Мосбилет составил план на выходные.
5: Детский спектакль. Познавательная выставка. Редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру.
6: 12+. Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
8: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
9: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
2: А теперь

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Или 30-метровые канаты. Впереди у них еще несколько дней, чтобы в итоге сдвинуть строение в общей сложности на 5 метров.
1: А вот этот вопрос, зачем?
0: Ну, надо же стресс куда-то девать. Вот и пыжится. Главное, чтобы...
2: Ну, вы меня понимаете.
0: Всем здрасте, меня зовут Артем Скоробогатый. Вот такие пироги нынче у нас складываются с новостями. Но это пока первый час. На очереди у нас, кстати говоря, любознательная и любопытная игрушка Fake News. Принимайте участие в ней и выигрывайте наш фирменный приз. Что для этого нужно? Не пропустить специальный сигнал, который прозвучит в обозримом будущем. И первыми дозвонит в студию по телефончику. Давайте напомним на всякий случай. +7 495 956 101 2. Звоните не сейчас, а попозже, по специальному звуковому сигналу. Я вас категорически приветствую. Всем хорошего рабочего дня в нашей компании.
3: Реклама.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Вы владелец бизнеса.
11: А значит, работаете за...
12: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: прямо сейчас, а мы и не против, знаете ли, потому что сколько всех всего было связано с этим треком. Ну а на севере Японии, дорогие друзья, произошло неслыханное. Там ни с того ни с сего решили передвинуть вручную на пару метров башню замка весом 360 тонн.
1: Че?
0: Для этого около 2000 человек разделились на группы по 80 в каждой и одновременно тянули...

Ну что, время раскидать по полочкам новостные заголовки и выиграть наш фирменный приз. Звоните в студию. Плюс 7-495-956-101-2. Джон Ньюман, Love Me Again. No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: расскажу о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Ильнуром, который находится в автомобиле. Ильнур, здравствуйте.
1: Привет.
0: Здравствуйте, Ильнур. А вы из Казани нам звоните или из набережных Челнов? Дайте вот я попытаюсь свою удачу, задам этот вопрос.
1: Нет, не оттуда и не оттуда.
0: Уфа!
1: Еще дальше.
0: А откуда?
1: Ижевск.
0: Откуда?
1: Ижевск.
0: Вас плохо слышно, Ильнур, пожалуйста, чуть ближе в трубочку. Понял, спасибо. Давайте поиграем, Ильнур. Фейк-ньюс у нас называется игрушка. На кону фирменный приз от Радио DFM. Чего надо делать? У меня для вас готовы уже три новостных заголовка, которые я прям

0: Сейчас друг за другом вам озвучу, и вам тоже в параллель, дорогие друзья. Давайте там это, не расслабляйтесь, пока мы тут с Ильнуром развлекаемся. Ну а вы, Ильнур, если определите правдивость хотя бы двух из них, фир-приз ваш. Если нет, мы слушаем ваш эфир-приветы. В общем, вот как выглядит первый. Ученые создали для космонавтов печенье из переработанного пластика. О! Правдивый заголовок или нет, по-вашему?
1: Я думаю, что фейк.
0: В Мексике спасли рыбаков, дрейфовавших по морю в холодильнике.
1: В холодильнике или на холодильнике?
0: В холодильнике. Ну, не, ну, можно на холодильнике, как вариант, если вам так больше нравится.
1: Ну, думаю, что правда.
0: В Москве на время выборов в Госдуму с 18 по 20 сентября проезд в метро решили сделать бесплатным.
1: Правда.
0: К сожалению, как и то, что не получается у вас сегодня одержать победу. Давайте подведем итоги. Станет понятно, почему же не хватило одного правильного ответа. Да, ученые создали для космонавтов печенье из переработанного пластика. У меня вопрос. Нафига? Как вы думаете, Ильнур? Этот вопрос, да, мы оставим в подвешенном состоянии. Да, в Мексике действительно спасли рыбаков, дрейфовавших по морю в холодильнике. Видимо, их же и доставляли как некий ценный груз куда-то там. А и нет, в Москве на время выборов в Госдуму с 18 по 20 сентября проезд в метро не сделают бесплатным. Хорошо это или плохо, решать вам. По-моему, это не имеет никакого отношения к выборам. Ильнур, дорогой человек, ну, не сегодня, но с вашими зато приветами. Мы все слушаем.
1: Да, меня абсолютно некому передавать привет.
0: Ну что вы такое говорите?
1: Своим родным, близким, да. и своему коту Барсику.
0: А, хорошо, вот это отлично. Не расстраивайтесь, Ильнур, услышимся в следующий раз.

0: реклама. «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БД».
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама ООО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Джак Т9». Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. «Джак Т9».
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
11: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
15: Пойдем в парк. Не боишься?
16: А зря. Ты ведь в ловушке.
17: Помогите! Эти дети, они...
14: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
18: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
19: Категория 16+.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю

0: капсулу Рівьєра. Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: дорогие друзья, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1728 году российский мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Северной Америкой, который впоследствии назвал в свою честь Беринговым. В 1858 при помощи трансатлантической телеграфной связи была отправлена первая весточка, а в 1907 в аквапарке Сан-Франциско Гарри Гудини, известнейший иллюзионист, в очередной раз шокировал зрителей. Закованный в цепи и брошенный в воду, он всплыл на поверхность через 57 секунд.
1: Ох, ловкач.
2: О погоде.
0: Сейчас по ощущениям 15 градусов и вроде бы без осадков сегодня, а вот завтра уже будет полный порядок и до плюс 19.
2: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12.00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. У микрофона Артем Скоробогатый, я вас категорически приветствую и не перестаю желать легкого рабочего дня в нашей компании. Да, и много не работайте, и мало тоже.

и поколение все так же актуальны в эфире радио DFM. Ну и наверняка вы ждали, когда я вновь вам расскажу об очередном рекорде, который оказался на страницах книги Гиннесса. Для этого, правда, предлагаю отправиться в Америку. Здесь есть любители мурчащих пушистиков, точнее породы мейн-кун, а еще точнее котенка, который родился с огромным количеством пальцев на лапах. Всего их насчитали 29. 8 на одной и по 7 на всех остальных. Да, чего только в этом мире животных не случается. А вот у нас вскоре точно случится розыгрыш фирменного мерча, и стать его счастливым обладателем сможет абсолютно каждый. Если, правда, вы сумеете отгадать концовочку самой нереальной реальной новости. Ожидайте, в общем, специального

С вашей помощью сразу же после этого трека. Пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, пожалуйста, звоните. +7 495 956 101 2. Лоран Вульф, No Stress. Прямо сейчас.

0: Александр из Ростова-на-Дону. Здравствуйте, Александр.
1: Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день,
0: Москва. Да, ну что, как обстановка, как рабочий день и вообще лето? Все-таки заключительная рабочая неделя. Неделя лета.
1: Сегодня первый день в

0: Пуске.
1: Так мы же вас поздравляем. Все, тогда и не нужно больше ничего говорить. Зацепите последние денечки и чувствуйте себя наполненным и счастливым. А сейчас не упустите главное, возможность выиграть наш фирменный приз от Радио DFM. Что было дальше? Называется игра. У меня для вас есть самая нереальная, реальная новость, точнее ее начало, еще точнее три варианта развития событий, то есть три варианта ее концовочки. Выбирайте правильный, дарим вам наш фирприз. А если ничего не получается, слушаем ваши фирменные приветы. Договорились? В Греции авиарейс задержали из-за многоточия. Вопрос: чего было дальше? Теперь выбирайте: непогоды, птицы или туалета. Что ближе к телу? Ваш выбор.
0: Птицы помешали, да? Что помешало, да? Из-за чего задержали рейс?
1: Да.
0: Ну, наверное, ближе птицы обычно. Ну, если новости нереальные, ну, может, какой-нибудь туалет.
1: Туалет?
0: Да.
1: Это как это, в итальянцах в России, да? Пошел в туалет, смыл паспорт, а он, как говорится, из окна виднеется, того самого пассажира.
0: Да-да-да.
1: Угу. Значит, все-таки птица, да? Вы выбираете птицу.
0: Ну, ближе птицы, конечно, да.
1: Ну, самолет, как говорится, птица, да, тут ну, под крылом самолета о чем-то поем. И птичка, и самолет вроде как похожи.
0: Да.
1: Ладно, в Греции аварии задержали из-за стервятника. Стервятника, который уселся на самолет и никак не хотел улетать, подлец.
2: Ой, что делать?
1: Да не, это победа, просто что-то сказать.
0: Ура!
1: Да, да. Представляете, вылетело ваше имя из головы. Александр же, да?
0: Да, Артем.
1: Артем, очень приятно. Александр, дорогой человек, мы же вас поздравляем. Вы теперь становитесь счастливым обладателем фирменного приза от Радио DFM. Какого, расскажу непосредственно за эфиром. Времени мало остается. Передавайте приветы срочно, и потом уходим на рекламу.
0: Привет всем Ростову, привет супруге Виктории, скоро на отдых. Всем хорошего настроения, хорошей рабочей недели, быстрее ее окончания.
1: Красавчик.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
7: Пойдем в парк? Не боишься?
8: А зря. Ты ведь в ловушке.
9: Помогите! Эти дети, они...
6: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
10: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А теперь тусовка.
12: DFM.
11: Потому что радио DFM.

ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка кратенечко попробуем вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день хождения по дому голышом, или же день хороших отношений со свекровью и во всем сегодня с ней

0: соглашаться, естественно.
1: Слушаюсь. Если что, я у себя в будке. Гав-гав.
2: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов и вроде бы как без осадков, а вот завтра уже будет полный порядок и до плюс 19.
2: Реклама.
3: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
6: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
7: Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-754-754-56-55.
2: А теперь тусовка.
9: On DFM.
2: Потому что Радио DFM. DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: атмосфере нулевых врывается в эфир радио DFM Take It. Кстати, может и нашим полицейским по всей стране стоит взять этот опыт на заметку? Водители с телефонами в руках должны сейчас поднапрячься. Потому что речь идет о вашей же безопасности и безопасности других.
1: Алло!
0: В американском штате Нью-Джерси полиция придумала необычный способ борьбы с водителями, которые не выпускают телефоны из рук даже за рулем. Один из офицеров применил невероятную тактику и придерживался ее на протяжении 6 часов, засев у дороги в костюме куста. Так, он незаметненько фоткал правонарушителей, а затем пересылал симки коллегам, которые останавливали их и штрафовали.
2: А что, идея?
0: Согласен. На очереди игра «Слово дня», где я буду тестировать вас на знание русского языка. И себя, конечно же, тоже. Чуть позже. Главное, не пропустите от меня специальный сигнал и первыми дозванивайтесь в студию. Отгадайте правильное ударение в слове, получите наш фирменный приз. Всем здрасте, мордасти. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это...
3: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
4: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
6: Реклама 18+.
3: Реклама.

0: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
5: Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Right now. А теперь тусовка.
11: On DFM.
10: DFM. Потому что радио DFM.

0: С нами на связи Грамотей Ольга, потому что оно куда-то там запало. Ольга, здравствуйте, вы здесь?
1: Здравствуйте, я здесь.
0: Слава богу, давайте вам поаплодируем, что вы здесь, а то я уже думал, мы вас потеряли.
1: Спасибо.
0: Ольга, у нас на кону фирменный приз от радио DFM, игра называется «Слово дня». Для начала вопрос, хочется уточнить, вспомните ли вы, что было по русскому языку у вас, Ольга?
1: Пятерочка.
0: Да что вы такое говорите, прям вот так вот, да? Легко с баскова.
1: Люблю русский язык.
0: Шикарно, приятно слышать. Все, дорогие друзья, равняемся на Ольгу. Ольга, ну тогда, пожалуйста, просветите нас. У нас есть для вас новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет. Сейчас мы это выясним. Ну, скорее всего, нет, потому что вы грамотей и знаете русский на пятерочку. Есть слово, где вам нужно правильно поставить ударение, но что-то мне подсказывает, что для вас это не составит никакого труда. Если угадаете, подарим наш фирменный приз, а если ничего не получится, то хотя бы послушаем ваши фирменные приветы. Итак, в Ижевске, Ольга, пройдет конференция «Мой бизнес. Конфа в кроссах», предназначенная для спортсменов, руководителей фитнес-клубов и тренеров или тренеров. Выбирайте.
1: Тренеров, конечно.
0: Да!
1: Тренеров.
0: Да, да, да. Поэтому, конечно же, я знал, что с этим словом у вас, Ольга, проблемы не будет, ибо вы очень уверенно сказали о том, что с русским языком у вас полный порядок. Давайте прокомментирую. Дело в том, что название профессии, заканчивающиеся на «ор», «йор», «ер» во множественном числе сохраняют такое же ударение, как и в единственном. Поэтому правильно еще раз. Как говорите, Ольга? Простите, вы куда-то пропали. Как?
1: Алло, тренеров. Да, на «е» первое.
0: Да. Тренера! Я тут же вспомнил своего тренера по баскетболу. Сергей Владимирович, если вы меня слышите, вам большой привет. Ольга, вы большой молодец. Вы большой молодец, мы вас поздравляем. Вы получаете наш фирменный приз и возможность передать свои приветы. Пожалуйста.
1: Передаю всем привет, кто слушает.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медуза и Henry Camomile.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue Джон Саммит.

0: первое место.
1: А вот золото прошлой недели забрали Маршмелло и Portugal the Man. Снова на первой строчке трек «Феникс».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров? А кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Корона. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
10: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
18: Категория 16+.
19: Up the next.
20: А дальше тусовка.
19: On DFM.
20: Потому что радио DFM.

0: Прощаться с вами до завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Давайте о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Рождаемость в мире впервые в истории упала ниже уровня воспроизводства населения. В Америке магазины начали отказываться от больших размеров одежды, а в Санкт-Петербурге установили памятник мему 6-7. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, плюс 14, вроде бы без осадков сегодня, а вот завтра уже будет полный порядочек. До плюс 19.
3: Реклама.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Девелопер.

Брусника напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру. Welcome back, and right now... А теперь...

меняется, и свое свободное время дети проводят несколько иначе, нежели мы проводили его в детстве. Однако в Китае прекрасные традиции решили возродить. Там появились определенные лагеря, друзья. Причем родители платят около 120 тысяч рублей, чтобы дети там жили и работали в сельской местности. Буквально собирали картошку, пололи все. Ну, в общем, как мы привыкли. Причем на время забирают и телефоны, смартфоны. Родители уверены, такой опыт помогает стать самостоятельнее. И это действительно так. Воспоминания об этом, по крайней мере, у тех, кто это пережил, только хорошие. Правда, дети почему-то на фотографии этой новости плачут. Но ничего, это, видимо, слезы счастья. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. Нас в ближайшее время тоже счастье ожидает. Будем

его легендарный трек «Cardigan» здесь, в эфире DFM. Только что таких всегда мало, такие треки всегда поднимают настроение. И продолжим эту тему мы здесь и далее. Не тему хороших треков, а того, что вам, друзья, всегда мало. Присылайте ваш ответ на эту тему нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Мы почитаем ваши ответы, выберем кого-нибудь случайно, и этот человек получит подарок. Еще раз тема: чего вам всегда мало? Пишите.

Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: давайте почитаем ваши ответы, а заодно узнаем, кто у нас получит подарок. Вопрос был такой: чего вам всегда мало? Андрей пишет: мне всегда мало сна, причем чем больше сплю, тем сильнее понимаю, что надо еще было больше. Видимо, я не человек, а кот. Слушай, да мы все такие, особенно выходные. Привет, DFM, мне всегда мало денег, причем неважно, сколько есть, мозг сразу придумывает, куда потратить еще. О, прекрасно тебя понимаем, тоже мы все. Всегда мало времени с близкими людьми. Когда хочешь их проводить, всегда его почему-то не хватает, а когда кто-то может, остальные работают. Всем огромный привет, пишет Андрей из Твери. Мне всегда мало вкусной еды. Я могу все абсолютно попробовать, все съесть и всегда готов к чему-нибудь новому. И еще пишет Настя: мне всегда мало путешествий, только начинаешь привыкать к городу, а уже нужно ехать обратно, снова работать. Ох, боль для всех нас. Что ж, давайте узнаем, кто получит подарок. Опять же, шанс есть у каждого, потому что мы выбираем этого победителя из написавших сообщений случайного автора. И в этот раз повезло автору, кто писал про время с близкими людьми. Поздравляю тебя, тебе достается наш мерч. Погода. Все верно, расскажу о столичной погоде. За окном у нас в эту минуту 17 градусов, облачно с прояснением. Чуть попозже будет плюс 15, там возможны осадки. Ночью будет плюс 14, пасмурно, также возможны осадки.
1: Реклама. Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Признаться честно, не особенно в это верю, но вдруг среди вас есть люди, которые этому доверяют. Астрологи заявили, что знают, какие знаки зодиака самые истеричные. И первые три места — это Водолей, Весы и Близнецы. Пожалуйста, это мой знак зодиака, вот этот, на третьем месте. А самые спокойные оказались Овны, Раки и Скорпионы. И что-то мне подсказывает, что здесь они немножко ошиблись, потому что у меня была девушка... Скорпион, и так я вам скажу, что здесь, видимо, какая-то опечатка. Я готов с этим спорить, иначе, как близнецы, я вам такой скандал учиню. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Давайте спокойно будем слушать классную музыку и разыгрывать мерч уже совсем скоро. Готовьтесь, всем удачи.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилерах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай «Гринфилд» в ассортименте 100 пакетиков. 289 рублей. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
6: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
8: Топ покупок месяца.
9: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: А Moda C5. Добавить стиля.
11: JQ J7. Впечатлить друзей.
12: А Moda и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
15: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
16: А теперь тусовка.

Работа, которая, кстати, когда-то занимала очень хорошие места в нашем DFM ТОП-30. Ну и тут я напомню, что это такое. Это итоги недели, которую мы подводим каждую субботу с 15 по столичному. Не пропускайте. Ну а в этом часе не упускайте возможность выиграть мерч. У нас есть тема, звучит вот так. Как вас легче всего вывести из себя? Пишите, присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем несколько самых забавных и потом среди них случайно выберем победителя. Еще раз тема, как вас легче всего вывести из себя. Ждем ответа.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить...

позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Продолжаем раздавать подарки. В этот раз нужно было поучаствовать вот в такой теме. Как вас легче всего вывести из себя? Очень просто. Поставить будильник на 5 минут раньше, чем нужно. Весь день после этого уже официально испорчен, как и наши отношения с этим человеком. Привет, DFM, меня зовут Максим, я из Москвы. Меня легче всего вывести из себя фразой «нам надо поговорить». Я ненавижу этот официоз. Если хочешь поговорить, просто начинай это делать. Когда что-то добавляют, а меня перебивают словами «да я понял», «нет, ты не понял», пожалуйста, выслушай, там есть интересная мысль. Опоздание без предупреждения. Я спокойно отношусь к задержкам, но когда человек приходит через час и говорит «ой, а ты уже здесь», все внутри, все рвется и ломается. Меня выводит из себя, когда кто-то берет мою еду без спроса. «Нет, купи себе то же самое, а мою, пожалуйста, не трогай». Видимо, это обращение к какой-то конкретной девушке, да? Выбираем человека, кто у нас получит подарок. Напомню, что шанс есть у каждого. Выбираем мы случайно. И в этот раз повезло автору второго сообщения, который не любит фразу «нам надо поговорить». Ну что ж, терпение тебе. Ну и вот, конечно, наш подарок тоже тебе отправляется. Погода. Давайте вместе посмотрим на столичную погоду. Облачно с прояснением у нас в эту минуту. Чуть попозже будет пасмурно. Там вечером у нас плюс 15. Ближе к ночи плюс 14. Тоже пасмурно, возможно, осадка.
1: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-7441, 16+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
7: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». УГРН 102-773-924-47-41. Москва.
9: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».

0: воспитание — невероятно важная вещь. Подойти к этому можно абсолютно по-разному. И вот как решил житель Благовещенска. Он в итоге слишком часто наблюдал, как сын, видимо, нарушает правила дорожного движения, что в итоге сжег его автомобиль. Да уж, так и представляю себе этот разговор. «Сын, ты зажег не тот поворотник. Давай покажу, который надо». И в итоге предлагают посадить этого поджигателя на 5 лет. Видимо, через 5 лет мы узнаем, научился ли водить его сын. Всем огромный привет, друзья. Будьте аккуратны за рулем, потому что это чревато, как мы узнали. И давайте готовьтесь к тому, чтобы выиграть мерч. Совсем скоро мы обязательно поиграем.
1: Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
3: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
4: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
5: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
1: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Привет, вы кто?

0: 8005, город Санкт-Петербург.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Ocean Drive. Друзья, если вы любите как раз драйв, водить автомобиль, тогда для вас информация. Напоминаю, что у вас есть возможность подключить телефон через CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM, а там уже слушать и прямые эфиры, и миксы диджеев, музыкальные стримы разных жанров, направлений, а также гостевые подкасты, да и не только. В общем, делайте это непременно. Ну а прямо сейчас вот что лучше всего сделать. Взять телефон и ответить нам на вопрос, на что вам никогда не жалко тратить деньги. Присылайте ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 515. Мы совсем скоро почитаем несколько ответов и выберем случайно автора, который получит подарок. Шанс есть у всех. Всем удачи!

0: реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
1: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
0: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание

0: бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Еще один шанс забрать себе наш фирменный мерч. Прямо сейчас он наступает. Нужно было ответить на вот такую тему. На что вам никогда не жалко тратить деньги? На еду. Я могу экономить на одежде, развлечениях, вообще жить как отшельник, но вкусный ужин — это святое, Артем пишет. На путешествия деньги потратятся, впечатления потом годами вспоминаешь. При DFM никогда не жалею денег на кофе. Я понимаю, что дом дешевле, но дома кофе не такой вкусный, и я хочу идти и пить его по улице. На подарки близким. Никогда деньги не жалею, особенно когда видишь, что человек действительно рад этому подарку, эти воспоминания надолго остаются. На технику иногда покупаешь вещь за большие деньги, потом 3 месяца объясняешь себе, почему она была жизненно необходима, зато дешевая потом ломается быстро. Мне не жалко тратить деньги на кота, потому что ничего дешево не получается. Все стоит очень дорого, и как-то экономить не выходит. Ну, это мы все тебя прекрасно понимаем. У меня тоже кошка, и тоже очень много на нее уходит. Выбираем победителя. Повезет сейчас случайному автору. И в этот раз у нас тем самым счастливчиком становится человек, который написал про технику. Поздравляю тебя. Тебе достается наш фирменный мерч.
1: Погода.
0: Все прохладнее, прохладнее становится на улице. Да, осень, кажется, действительно наступает. Плюс 17 градусов у нас в эту минуту. Пасмурно, местами, возможно, осадки. Попозже будет плюс 15, там тоже пасмурно. Ближе к ночи плюс 14.
1: Реклама. В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
2: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
1: Гипервыгода в каждой покупке.
2: Все подробности на lenta.com.
3: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
4: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, УГРН 127-39-244-741, 16+.
5: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
6: Мосбилет составил план на выходные.
7: Детский спектакль, познавательная выставка, редкие животные в зоопарке. Для активных, любознательных и креативных ребят. Познаем мир вместе с билет.мос.ру. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.
1: Да, середина рабочей недели. Уже приятно, что выходные к нам становятся все ближе. Но давайте посмотрим, какие также события отмечаются 26 августа сегодня. У нас день устраивания секретов. Ну, я секреты не люблю, так что ладно. И еще сегодня день привлечения удачи. Правда, тут не показаны и не описаны никакие способы, так что пользуемся какими-нибудь своими. Всем огромный привет, друзья. Кстати, удача вам пригодится, потому что в этом часе мы поиграем, и, возможно, вы выиграете подарок. Меня зовут Женя Кротов. Поехали в новый час слушать классную музыку.
0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова в фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
0: Реклама.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
6: Амода C7. Собрать все взгляды.
7: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
10: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
11: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
12: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

Ну, без подарка мы точно вас не оставим в этом часе. Итак, переходим к теме. Она вот так звучит. Без чего вы не обходитесь, ну, практически каждый день? Вот подумайте, что всегда с вами, и присылайте ваш ответ. Напомню, что сделать это можно в любой мессенджер. Наш номер плюс 7 965 115 5 115. Мы почитаем несколько ваших вариантов, ну и выберем случайно человека, который получит подарок. Еще раз тема. Без чего вы не обходитесь практически каждый день? Пишите.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
9: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
13: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
14: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников...

0: На Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито работе. 12+.
1: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Коралл Гроув».
2: Пойдем в парк. Не боишься?
3: А зря. Ты ведь в ловушке.
4: Помогите, эти дети, они...
1: «Кошмар на улице Коралл Гроув». В кино с 27 августа. 18+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: сейчас мы узнаем, кто заберет подарок, а заодно почитаем ваши ответы на вопрос, без чего вы не обходитесь практически каждый день. Ну и банально, несколько вариантов было без телефона. Иногда думаю, что если его забрать, просто буду ходить по квартире, не понимать, зачем вообще нужны руки. Всем огромный привет без музыки, даже когда куда-то еду или дома одна, постоянно слушаю фоном. Без кофе, это просто обязательно, он меня приводит в тонус. Без общения с близкими, даже короткие сообщения в течение дня поможет заново поднять настроение. Привет, DFM, привет всем, кто это слышит. Без своей любимой мамы, конечно, не обхожусь. Она у меня и мудрая, и добрая, и хорошая, и вкусно готовит. И еще такое есть, без юмора, даже в самый обычный день обязательно найдется какая-нибудь ситуация, над которой можно посмеяться, особенно когда так тяжело вокруг. Действительно так, друзья, без юмора никуда. И без наших подарков тоже. Сейчас выберем, кто у нас его получит. Случайным образом выбираем. И повезло автору, который написал про кофе. Поздравляю тебя, именно тебе достается наш фирменный мерч.
1: Погода.
0: Снова о столичной погоде. За окном плюс 16 градусов, у нас пасмурно. Ближе к ночи будет плюс 14, и тоже пасмурно. Даже, возможно, небольшие осадки.
1: Реклама.
2: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
3: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
4: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 8 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
4: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
11: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Welcome back and right now.
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
14: Потому что ради

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: Скоро в школу? Опять бежать за букетом? Стоп! Магазин цветов «Зе Лопух» соберет и доставит свежий красивый букет со скидкой 20% по вашему предзаказу. Подробности в магазине цветов «Зе Лопух».
2: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
3: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.
4: Right now.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что Радио DFM.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера.

0: на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие».